Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Бонжур, а то все, кто нас слышит. Вы за это все радио DC.